0: Сашка!
1: Филип.
2: Ха.
1: А фит на чехен курует.
2: Эригерашку до хело.
1: Мима хафая.
2: Ишур сега. Не рогуши се. Хареска дулих. Ах фе мия фалав. Кусон душке. Тикшин?
3: Эска. Si lo despierta, nos mata, lo sabes. No va a protegernos.
4: Confías en mí. No nos traicionará.